0: свой плейлист. Самое время это сделать. Кажется, у этого трека есть все шансы стать одним из главных хитов сезона. А продолжить предлагаю уже в компании Алекса Уоррена под хит Fever Dream.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

0: Me Be, Offenbach, Justin G со танцевальной вещицей Over You.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

по московскому времени. А прямо сейчас продолжим двигаться далее в компании Рехаба, проекта Вайс и Джей Пи Купера по трек Jetplay. Но сперва дадим слово Леоне и Калуму Скотту. Хит «Стей» уже вот-вот на Европе+. Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, следующие полчаса музыка в режиме нон-стоп, так что погнали, нас ждут The Bowser Magnetic.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Артист из Америки 54 Ultra. В итоге получился легкий, яркий и невероятно заразительный трек, который хочется включить еще раз. Но сделаем это позже, пока послушаем Боба Синклера и Кайзу, Dance Hit I Can't Wait, еще KDDK, новинку Bambaleo и Bruno Mars Hit I Just Might.
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
3: Рекламная служба в Краснодаре 205 35 59.

0: Теплые капли дождя. Можно, пожалуйста, сегодня без дождя? Даже теплого. Можно побольше солнца? Надеюсь, небесная канцелярия нас услышит. Ну и точно, ребята, девчата, больше хитов, больше музыки есть для вас на Европе Плюс. Далее диско-версия Wonderful Life от Hertz и большой хит сезона Baby Doll Доминика Файка.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Привет, а ты чего не здороваешься?
14: Ой, да не разглядел тебя что-то.
15: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимилазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянский дуэт под названием Ave. Парни начинали на местной андеграундной сцене, вдохновлялись хип-хопом, уличной культурой, и сейчас их трек вирусится в интернетах. Мы, собственно, слушали его на Европе Плюс. Трек под названием Meet Me in the Dark. Далее еще один итальянский хаус-проект, трио Медуза, до этого поп-рок-герой Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, без осадков. Днем до 34 по Цельсию. А пока на термометре 20 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ну какие инновации могут быть в семечках?
13: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
12: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
13: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
12: Да еще!
13: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
14: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-707-2671.

0: Run from Sunlight Dracula, Tame Impala, Jenny, о бегстве от солнца, о бегстве от реальности. Но у нас, я думаю, другая история. Мы навстречу солнцу бежим, да, новому дню открываемся, в тенях прошлого не прячемся, да? Мы молодцы, мы молодцы. Сегодня вторник, 21 июля, и до финала часа на Европе Плюс. Розе, Бруно Марс и Апати.
1: Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: столице 7:00. Европа плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем. День хоккея станут отмечать в России 22 декабря. И россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы, напомню, отменил Китай в прошлом сентябре. Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «РУ», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Как следует из указа президента, это сделано для популяризации развития хоккея. Уточняется, что дату выбрали в Министерстве спорта. Именно 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР. Первым победителем турнира стала тогда московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДКА, а бронзовые – столичный «Спартак». С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Почти такая же погода сохранится и завтра, а в конце рабочей недели станет прохладнее. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. По данным опроса ВЦИОМ, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный. Каждый двенадцатый назвал судоку, а шашки выбирают 9%. При этом 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играет дистанционно, а треть с компьютером. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55, в Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние УИ Тимур Бодров. С добрым утром!

вкусочная. Лавировали. Ну, вроде нормально, да, работает речевой аппарат. Зарядку артикуляционную сделал, и можно начинать. Летний О на Европе Плюс. Приветики. Да, я Тимур Бодров. Впереди у нас целое утро в компании друг друга. Хиты, улыбки, подарки. Буду дарить вам колонку, беспроводную, наушники. Будут, конечно же, денежки в игре на повышение. Прямо сейчас здесь BTS и их Swim. В Москве 7.04. Всем летнее.

0: Дракула наоборот.
1: В летнем ум на Европе плюс.
0: Не, ну вы помните, да, песня у Тейм Импалы и Дженни «Дракула», там он от солнца бежит. Мы наоборот, ребята, не шипим на солнечный свет, шторы распахиваем, шагаем навстречу новому дню. И, конечно, шагаем навстречу игре на повышение. Игра на повышение сегодня после 9:00, и там тебя ждет сумма... 2860 рублей. 2860 рублей – это самая отложенная сумма, после которой тебе стоит завершить, закончить поход по нашему денежному хранилищу. Подробности после 9:00. Ну и да, удачи в игре на повышение.

0: Мартин Гаррикс. Мартин Гаррикс, нидерландский диджей и продюсер, помогал королеве попа в работе над пластинкой новой Confessions 2. Ну и, кстати, на альбоме этом есть и другие неожиданные коллабы. Например, есть совместка со Стромайо и дуэт с дочуркой Лолой Леон. Еще раз напомню, отзвучавшая работа называется «Bizarre». Окей, 7.19, точное московское. Скоро в летнем у Европоп тема «Stay». И, конечно, не пропустите гороскоп на сегодня, 21 июля.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: Байк-центр.
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Город подождет.

0: своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Но какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
3: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
2: Да еще.
3: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Больше хитов. Больше музыки.

Что мы имеем сегодня? Вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратите много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Сегодня у козерогов предложение удовлетворить жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Это круто. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: хочу подарить тебе беспроводную колонку, но чтобы она досталась, тебе нужно узнать, опознать одну артистку, любимую нами. Вот сейчас озвучу факт о ней. Итак, слушайте внимательно. До того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее много иностранных фраз. Догадались? Молодцы. Значит, узнал, кто это? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в этот вторник в городе без осадков, малооблачно, воздух прогреется до 34, а пока 22 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
7: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
9: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/1. 0+.
10: Представляешь, зубной ряд?

0: можно восстановить за один день.
1: Но это ведь долго и сложно.
0: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
1: Звучит надежно.
0: Конечно. Звони 201-22-50.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внутрикостная дентальная имплантация.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
6: Европа плюс для детей старше 12.

0: Это микс. В летнем утром на Европе плюс.
1: Марина вместе с нами из Ростова-на-Дону. Марина, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Ну давай, три вещи, три ингредиента твоего идеального классного утра. Летнего микса, короче.
2: Солнце.
1: Солнце.
2: Хорошее настроение.
1: Хорошее настроение.
2: И улыбки людей.
1: Слушай, ну давай хорошее настроение умножим на 2, а то и на 3. Вот, потому что ты на Европе Плюс, ты в летомиксе, и я готов подарить тебе беспроводные наушники. Вот, достанутся они тебе, если ты опознаешь одну артистку, которую мы регулярно слушаем на Европе Плюс. Готовы слушать факт о ней еще раз?
2: Готова.
1: Давай, значит, до того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски. А в песнях ее, ну, достаточно много иностранных англоязычных фраз. Итак, Марина, о ком же идет речь? Есть идеи, есть варианты?
2: Я думаю, что это Зиверт.
1: Зиверт. Зиверт. Ну, давай проверим. Я сейчас включу «Летомикс». И мы узнаем, права ли ты в своих догадках. Итак, слушаем. Абсолютно права. Выбирай, колхоз, коммунистка. Так, абсолютно верно. Это была Зиверт. И на ваших ушах, глазах я с радостью отправляю к тебе в Ростов-на-Дону, Марина, наши беспроводные наушники. Ура!
2: Ура, ура! Спасибо, ура. Огромное! Значит, это так приятно! Утро доброе!
1: Да, это здорово! Это классно! Пусть улыбки тебя сопровождают не только утром, хорошее настроение и всегда, и днем, и вечером. Ну и главное, слушай Европа Плюс.
2: Да, будем!
1: Обязательно. Спасибо тебе. Ростов-на-Дону, привет. Мы, ребят, продолжаем это утро хитово. Слушаем Мичико, диджей Годжо и Джейсона Дерула.

0: Тили-тили Тиесто, жених и невеста. Да, Тиесто. Тиесто и его напарница Бриана Грейс. Конечно, ничего романтического между ними нет. Вот, не связывает. Зато ребята записали потрясающий трек Beautiful Places. Так, далее сменим пластинку в летнему. Будет поп-рок подгон от Сомбра. Послушаем 12 to 12. И не пропустите посвящение Бонни М. Барбаре Стрейзанд от Dark Sauce.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: ПТБ, ПАО, 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Барбара Стрейсен.
1: Дуэт «Даксос» и посвящение народной артистке Соединенных Штатов Америки, певице-актрисе Барбаре Стрейзен. Я бы адаптировал этот хит. Например, Алиса Фрейндлих. Или Людмила Гурченко. По-моему, было бы неплохо, да, ребята? Здорово.
2: Ой.
1: Фантазер. Ну и ладно, хорош болтать, нам пора лететь во второй час летнего. Там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки, еще больше подарков.
3: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: столице 8 часов. И вот он, Марат Бекмедов, и вот они новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Устную часть ЕГЭ станут внедрять постепенно. Проект российской полки в магазинах будет расширен. Названы редкие имена новорожденных в Подмосковье. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор начнет разрабатывать модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планирует внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В июне российские банки выдали 1 220 000 новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского показателя. Всего за второй квартал года россияне оформили около 4 миллионов кредиток, но объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки теперь внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта российской полки в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Механизм предоставит производителям преференции и позволит уравнять их с зарубежными конкурентами. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Каждый четвертый рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, одноклассники и бывшее руководство. Власти Подмосковья назвали самые популярные имена новорожденных в регионе. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Матвей. Среди девочек София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Как сообщил министр соцразвития области Андрей Кирюхин, с начала года доля новорожденных мальчиков в Подмосковье составила 51%. Среди редких имен Гектор, Евсений, Никодим и Спиридон. У девочек также есть необычные варианты Матрена, Феврония, Агафья, Берегиня и Александрита. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе 89,55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее УИ Тимур Бодров. С добрым утром.

Ну что, ребята, какой сегодня праздник вы выбираете? Напомню, на календаре вторник, 21 июля, и сегодня отмечается Всемирный день вредной пищи. Да, вот этого всего вкусного, но жирного, с сахаром жареного. Вот. Хотя, с другой стороны, у нас этот праздник вредной пищи примерно каждый день, так что не будем на него тратить сегодня. Так, еще сегодня день Колли, день Гаспачо, и вот тут необычный праздник, день «Пригласите инопланетянина жить с вами». Вот, ну, давайте, высылаем приглашение Жанне Агузаровой или этой певице Глюкозе. Вот, а на Европе Плюс сегодня день хитов и подарков. Мы начинаем второй час летнего.

0: встает.
1: У того ноги и руки взад вперед.
0: В летнем пул на Европе плюс.
1: Не, ну вы же делали там утреннюю гимнастику, да, ребята? Ну или хотя бы танцуйте, как я, по утрам. Вот. И вообще, танцую всегда, танцую везде. Вот лозунг мой, Тимура Бодрова. Для танцев далее приготовил прикольный трек, называется «Hello, the sun is up, where you are». Вот. А еще в этом части «Кто куда?» «Кто куда?» Сгоняем с тобой в прикольное место, а я тебе подарю колонку беспроводную. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8.11. Всем летний у. Restless.

0: ансамбля Portugal The Man. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Продолжим хит-марафон в компании Вани Дмитриенко. Послушаем его ртуть и обязательно расскажу, что день грядущий нам готовит. Короче, скоро гороскоп в летнему.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мадам, выходите за меня.
10: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
9: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
10: А что там?
9: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте blc.lada.ru.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

мне. Так, ребята, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше. Ожидается утомительный день. Раки, звезды,

0: хауса. Парни, кстати, придумали свой собственный жанр музыки, называется Scandi House. Scandi House. Типа такой микс прохладной северной меланхолии и теплого лета. Вот, треки с элементами ретро-диско и фанка. Ну, вы слышите сами, что я говорю-то, ну... Magnetic в эфире. Ну и далее давайте расширим географию. Здесь появятся рокеры из Израиля, команда Temper City. И, конечно, будет кто куда. Отправимся с тобой в путешествие. Я подарю беспроводную колонку. Чтобы колонку забрать, осталось дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в этот вторник малооблачно и без осадков. Днем до 34 градусов выше нуля. В данный момент 23.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные.

0: отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термаленд на Крылатой 2. Озмоу 0+. Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
1: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
0: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда,
1: кто здесь. А здесь у нас, между прочим, Надежда из Волга... О, нет, из Воронежа. Надя, привет, доброе утро.
2: Да.
1: Давай, поправь ведущего. Он сказал Воронеж же, правильно, да, Воронеж?
2: Все верно, Воронеж.
1: Вот, супер. Ну что, давай, Надя, у нас игра «Кто куда». Прежде чем мы отправимся в путешествие, хочу спросить у тебя, какое путешествие твоей мечты? Город, может быть, страна, побережье, куда бы ты очень хотел бы попасть, и сделаешь это наверняка до конца жизни.
2: Я хотела в Китай попасть.
1: В Китай. О, я тоже не был в Китае. А ты в какой Китай поедешь? Вот так, чтобы загорать на Хайнань или по, я не знаю, Великой Китайской стене пробежишься?
2: По стене бы пробежалась.
1: Да, да. А лучше совместить, если вот получится, да, чтобы можно было и древние города посмотреть. Вот. И потом, если что, почилить. Там, говорят, неплохой курорт. Так, Надя, Китай — это здорово, это прекрасно. Мы с тобой отправляемся сегодня в Италию. В Италию. Я расскажу о достопримечательности одной, а потом задам вопрос. Справишься с вопросом — получаешь беспроводную колонку. Итак, хватит загорать, купаться. Мы культурно обогащаемся, и мы сегодня в вечном городе, в Риме. Значит, в Риме находится знаменитый фонтан, куда по традиции бросают монетки, чтобы вернуться в этот замечательный город. Ну, это просто супер достопримечательность Рима. Побывать там или не побывать там невозможно. Как называется этот легендарный знаменитый фонтан? Два варианта ответа. Это фонтан Треви или магический фонтан Монжуика? Надежда, Надя.
2: Ух, я упал.
1: Ну, давай. Фонтан Треви.
2: Будет...
1: Какой фонтан? Пусть будет.
2: Магический фонтан.
1: Не слышу,
2: вариант,
1: что какой...
2: Просто пальцем в небо.
1: Давай еще раз.
2: Первый вариант.
1: Фонтан Треви, ты считаешь? Абсолютно верно. Ребята, ну вы посмотрите, да, абсолютно фонтан Треви, вот, красивое место, вот, вообще я желаю, Надя, чтобы ты и в Китай сгоняла, и вот на том самом фонтане Треви побывала, и когда ты там будешь, собственно, вспомнишь этот момент, эту секунду, когда ты о нем впервые, возможно, вот сейчас в эфире Европа Плюс услышала. Ну и самое главное, Надя, в любое свое путешествие обязательно бери беспроводную колонку, которую я дарю тебе. Вот. Слушай, хиты Европа Плюс.
2: Спасибо огромное. Супер.
1: Спасибо тебе.
2: Европа Плюс. Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо. Настя, спасибо тебе еще раз. Воронежу привет. Продолжаем хит-марафон летнего. Здесь The Weeknd и Take My Breath.

0: нужно думать хорошим, слушать хорошую музыку на Европе Плюс, короче. А второй час летнего УП финалем в компании Билли Айлиш и Black Eyed Peas.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк 0+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: ты помнишь, как все начиналось? Самый первый блокбастер от Black Eyed Peas — это «Where is the love?». Кстати, тут Джастин Тимберлейк поет в припеве. Узнаете? Так, ну и хватит сводить олд-скулы. Летим в наше прекрасное хитовое будущее. Начинаем третий час летнего утра.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Краснодаре 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Доброе утро. В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату под Вишняковским мостом, ограничив движение по ночам. Ученые создали космическую пыль в бутылке. Теперь подробнее. Родителю, который ухаживает за ребенком и не работает, предложено ежемесячно выплачивать прожиточный минимум. Письмо с такой инициативой направлено в Минтруда России и депутатами Госдумы. При этом, по их мнению, такой родитель должен получать право на выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Так заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущений. Система образования встретила изменения спокойно и правильно. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов упростило въезд для путешественников, запущена 5-летняя многократная виза. Она дает право на неограниченное число пересечений границы. Однако нужно иметь действующую страховку, загранпаспорт с остатком срока не менее полугода и наличие на счете в банке не менее 4000 долларов. Это около 320 тысяч рублей. Сегодня вечером и ночью будет ограничено движение транспорта под Вишняковским мостом. Это связано с благоустройством сооружения. Работы пройдут с поочередным перекрытием полос с 10 часов вечера до 4 утра. Также будут закрыты пешеходные проходы. Австралийские ученые воссоздали фрагмент Вселенной в лаборатории. Они синтезировали в колбе с нуля космическую пыль. Она содержит комбинации углерода, водорода, кислорода и азота – фундамента для всего живого, что помогает пониманию того, как ингредиенты жизни сформировались еще до появления Земли. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. В центре Краснодара сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, до 33 градусов. К этой минуте все новости. Дальше Тимур Бодров и летнее У.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12.

Сегодня, кстати, 21 июля, Дере отмечает один из самых мощных футболистов планеты, сборной Норвегии, игрок Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд, сколько ему исполняется? 26 лет. Разумеется, я как человек от футбола далекий, узнал о нем, разумеется, из-за чемпионата мира недавнего, но в большей степени, наверное, узнал после того, как в реки мои рекомендации залетел ролик с москвичкой-землячкой нашей Настей Костромитиной, которая феноменально похожа на норвежского бомбардира. Вот сколько? Там более 100 миллионов просмотров у ее ролика. Короче, погуглите в Яндексе. Настя Костромитина. Ну и да, Настя, привет. Эрлингу наше поздравление. А мы, ребята, начинаем третий час летнего.

Такие откровения сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Это моя Мишель в летнем У. Ну, мне, если что, нравится упорство героини. Тем более, как там говорится, хочешь быть счастливым, будь им. А если хочешь 100% летнего кайфа каждый вечер после 20:00, то на Европе Плюс слушай... Летний вайб. Прямо сейчас пробник летнего вайба, демо-версия. С нами королева диско-попа Кайли Миноуги. Бессмертный хит «Love at First Sight».

та самая любовь с первого взгляда, с первых аккордов. Кайли, роскошная Миноук и Love at First Sight. Ну и да, помни, летний вайб — это твой официальный легальный билет на лучшие пляжные вечеринки планеты, даже если ты сегодня вечером будешь в офисе или в пробке. Лови, слушай и наслаждайся тоннами самой классной музыки. Летний вайб сегодня на Европе Плюс стартует в 20:00.

0: если и бомба, то бомбалео. Бомбический хит далее в летнему. Будем слушать Алекса Уоррена и его Fever Dream. Fever Dream. Вот. И, конечно, будет вневременной вечный хит Афиша в исполнении Тимура Бодрова. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила.

0: дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
1: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

И вот сегодня 21 июля, сегодня вторник. Овны, если захотите посплетничать, убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Ну, хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. И рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: хочу жениться, хочу веселиться. Медуза в летнему. Don't wanna go home. Вот, а ты, дорогой друг, подруга дорогая, не хочешь ли стать героем игры на повышение? Конечно же хочешь. Конечно же хочешь. Вообще, кто откажется забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это в игре на повышение. Значит, хочешь стать ее героем? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните. Плюс 7-861-205-26-13.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
7: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
8: Сель-доктор удаляют камни без разрезов.
9: Ювелирная точность.
8: И вы снова в строю.
9: Избавьтесь от камней в Сель-доктор.
8: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ну какие инновации могут быть в семечках?
12: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
11: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
12: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
11: Да еще!
12: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
13: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
14: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: У нас тут Даша из Питера. Даша, привет, доброе утро.
3: Привет.
2: Приветики.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет. Ну что, ты, говорят, одна из тех, кто 5:25 будильников с утра заводит. Вот.
3: Хочет... Нет, это вру.
2: Это правда? Это неправда. А как это происходит? Прям вот...
3: Это неправда.
2: Вот прям прозвонил будильник, и ты вот, и сразу встала. Сразу из горизонтального в вертикальное положение. Да?
3: Нет, нет, неправда, неправда.
2: А как это?
3: Долго раскачиваешься.
2: Долго раскачиваешься. Но много будильников тебе все равно не надо. Как бы и ты с нами. В...
3: Да.
2: И ты с нами в игре на повышение. Так, Даша, значит, здорово, что у тебя получилось дозвониться. Игра на повышение. Твой шанс забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. У тебя будет одна минута, чтобы прогуляться по нашему денежному хранилищу. Будешь открывать ячейки одна за другой, но важно вовремя остановиться, потому что может быть ячейка со словами «стоп, игра». Если услышала «стоп, игра», значит все деньги улетели. И бонус, и отложенная сумма. Готова ли ты прогуляться?
3: Да, готово.
2: Погнали! Итак, первая ячейка, даже не буду спрашивать, открываем.
0: 1250 рублей.
2: Стартовая сумма 1250 рублей. Что говорит Даша?
3: Ну, думаю, надо еще рискнуть.
2: А, погоди. Вот тут, я тут...
0: Бонус от Озонбанка.
2: Ты посмотри. Сразу красивая сумма. 1250 и получается 11250. Идем дальше или забираешь деньги?
3: Заманчиво. Давай еще попробуем.
2: Ну, давай еще попробуем. Еще одна ячейка, говорит Даша.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. Что там дальше? Стоп-игра или еще одна ячейка? Даша.
3: Думаю, стоп-игра.
2: Стоп-игра. То есть ты не хочешь открывать еще одну ячейку?
3: Нет, не буду рисковать. Подсказку прослушала, рисковать не буду.
2: Куда 3 секунды осталось? Даша, может быть...
3: Нет. Все.

0: ура.
1: Даша, хочешь ли ты проверить, что было в следующей ячейке? Есть ли у тебя такое желание?
0: Да, есть.
1: Давай. Значит, если бы Даша открывала еще одну ячейку, то там было бы...
2: 2860 рублей.
1: Ну, разница 200 рублей. По-моему, все нормально, да?
0: Да, по-моему, все хорошо.
1: Браво, Дарья! Поздравляю тебя с красивой победой, несмотря на то, что ты сегодня пропустила подсказку. Ты молодец.
0: Спасибо огромное.
1: Все, желаю тебе классного дня. Слушай Европу Плюс, Питеру огромный привет, ладно?
0: Спасибо. Обязательно передам.
1: Спасибо. Значит, ребята, чтобы стать победителем в игре на повышение, не пропустите, не проспите подсказку, какая сумма ждет вас. Я обычно говорю в 7 с копейками. Так что удачи и до встречи завтра в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Me, I Went Deaf. Ну и да, ребята, вы помните, еще больше хип-хопа и рэпа есть на сайте нашем, europlus.ru, там есть специальный поток, называется Европа плюс Урбан. Так, мы с Урбаном покончили на данную минуту. До финала часа Демиану Давид, Next Summer и Englishman и Нью-Йорк в дэнс-версии. Короче, наслаждаемся.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делим

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Вернем на

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Европаплюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: yourself, no matter what they say. Короче, будь собой, все остальные роли заняты. Englishman in New York. Этой прекрасной песней мы финалим летнее У. Я, Тимур Бодров, вернусь к вам завтра. А вы пообещайте, что не пропустите сегодня летний вайб.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 10 утра на московских часах. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Госдума продлит гаражную амнистию. В ЦИК рассказали об установке камер на осенних выборах. И зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума продлит гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальный гараж и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии граждане оформили уже почти 250 тысяч гаражей и 500 000 участков под ними. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в прошлом сентябре, а Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Более 88 тысяч помещений в России оснастят камерами на единый день голосования. Об этом сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, это дополнительный уровень общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий, а также международным наблюдением. Напомню, в рамках единого дня голосования в этом году с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии начнут в нескольких регионах. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет. Кроме того, разрабатывается модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Основой станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. Как пишет «Известия», для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Не менее уверенно распространяется и мода на винил. Продажи проигрывателей в стране выросли в разы. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки, евро также в минусе 89,55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем удачного вторника.

0: и Анотр. Talk to you на радио номер один в России. Мы начинаем этот день вместе. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно The Second Voice появится, Let Me Be. Также Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини, We Pray. Меня зовут Миша Зайцев. Летим в этот день вместе.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
2: Привет, а ты чего не здороваешься?
3: Ой, да не разглядел тебя что-то.
4: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
5: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: не так давно. Да, у меня аж язык уже все, потому что, ну, Мадонна. Перед ней как не робеть? Перед ней, даже когда ты просто ее слышишь, по-другому невозможно. Недавно в перерыве на чемпионате мира по футболу выступала. Сейчас здесь, на Европе Плюс, специально для тебя. Совместная работа с Мартином Гарриксом, Bizarre. Впереди больше хитов, больше музыки. Heaven, Caitlyn Aragon, I Run. Сразу после Stay. Леони и Калум Скотт в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Disco X on.

0: Впереди полчаса хитов, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Тейм Импала и Дженни Дракула совсем скоро. Чуть ранее группа Шаус и Won't Forget You. Также сегодня в твоих динамиках Тедди Свимс и его Мистер Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются.

0: 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс Афиша. Категория 6+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 утра.

0: Если ритмичная латина, то только такая. Это Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико на радио номер один в России. Обязательно скачивай наше приложение Радио Хаб, нажимай на кнопку Европа Плюс, слушай хиты чаще и где бы ты ни находился. Кроме того, помимо прямого эфира и трансляции со студии, там есть 9 свежих, новых, прекрасных, чудесных музыкальных потоков. Я лично рекомендую рок и кей-поп послушать, но там вообще найдется все на любой вкус. Мы ждем тебя там. Также забегай на наш сайт europlus.ru и в группе ВКонтакте. Мы тоже тебя ждем. Рианна впереди, Unfaithful сразу после Self-Aware, Empire City в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: ВИЧ
4: спит?
5: Меня это точно не коснется.
6: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
1: Все Эльдоктор удаляют камни без разрезов.
0: Ювелирная точность.
1: И вы снова в строю.
0: Избавьтесь от камней, все Эльдоктор.
1: Краснодар, Северная, 418.
0: 8-861-205-48-75.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери.
5: Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой.
4: Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
8: У нас в Краснодаре?
7: У вас?
8: Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
9: С 1 по 31 июля.
10: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: «102.2 FM».
16: «102.2 FM».
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Достаточно одной песни, чтобы сменить настроение. Будто открыл окно после долгой жары. Это Кевин Харрис и Джей Си Satisfy на радио номер один в России. Впереди больше хитов, которые помогут превратить обычный день в маленькое приключение. Икону Pop I Love It сразу после Эбен Хэллоу в твоих динамиках.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: На связи Fly Zone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что послушаем. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabelle Milkman и Катрин О'Райан. Также у нас впереди Фуши и Deep End. Чуть ранее остальных Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 12 часов дня.

0: Замедляемся, пожалуй, только для двух случаев, чтобы почувствовать момент и насладиться и набрать скорость для следующего рывка. Это «Градусы» Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк появится совсем скоро. «Baby Doll» сразу после «Dua Lipa» «Illusion» на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: занятия.
1: Ну все, пора бежать.
2: Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.

0: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
1: Ну какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
2: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
1: Да еще!
2: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
3: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
6: Больше хитов.

0: Иногда ты можешь столкнуться с какой-то проблемой и подумать, ну и что же такое, что же мне делать? Все разрушилось, все пошло не так, как я хотел. А я вот слышу песню «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс. Каждый раз думаю, ну «Феникс» же сгорел поначалу. Он сгорает, чтобы потом возродиться и взлететь еще выше. Так что любые сложности — это всегда подготовка к лучшим временам. Помни об этом. Миша Зайцев меня зовут, Timbaland впереди, One Republic на фите «Apologize». Сразу после «Sorry, I'm here for someone else» Benson Boone в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрывайте еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: каждого приведенного. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: шансу быть.
1: .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: большущий хит. Классная совместная работа. Timbaland, One Republic, Apologize на радио номер один в России. Но на самом деле никогда не поздно извиниться, если у тебя действительно есть чувство к человеку. Больше хитов впереди. Летим вперед на Европе Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Краснодаре уже 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Прямо сейчас пара минут о событиях из мира шоу-бизнеса. С вами Влад Григориан. Добрый день. Грейси Абрамс призналась, что с короткой стрижкой чувствует себя гораздо увереннее. А подруга Грейси, Оливия Родриго, назвала ее стиль самым крутым и отметила, что образ певицы никогда не был таким ярким. Абрамс также пообещала больше не выходить на сцену в платьях. Ее третий альбом «Daughter from Hell» вышел 17 июля. Оливия Родриго в эфире BBC Radio 2 признала, что писать счастливые песни о любви сложнее, чем грустные. Она назвала свой третий альбом вызовом самой себе, а альбомы – своеобразными капсулами времени для будущих поколений. Артистка подчеркнула важность разделения личной и публичной жизни, иначе можно сойти с ума. Джей-Зи анонсировал концерт в Лондоне 4 сентября в рамках серии шоу к 30-летию дебютного альбома. Это первый сольный концерт Джей-Зи в Великобритании за 13 лет. Ранее рэпер анонсировал выступления в Париже и Лос-Анджелесе, а недавно прошла его резиденция на стадионе Янки. 10 июля она была посвящена Reasonable Doubt, 11 июля альбому The Blueprint. Элтон Джон решил вернуться в Мексику, чтобы завершить тур Farewell Yellow Brick Road. Два шоу пройдут в Мехико 2 и 3 октября. Напомню, ранее Элтон Джон отменил латиноамериканские концерты из-за пандемии, но вот решил теперь возобновить тур. Сейчас же Элтон Джон продолжает работать над новой музыкой, несмотря на проблемы со зрением. Это были новости, о которых говорят. Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Да, это эксклюзивный час для всех жителей и гостей лучшего города на планете. И вот что в планах на ближайшее время, согласно статусу, только лучшее. Примерно через полчаса проведем Ice Quest. Ты или кто-то из твоих друзей, знакомых, соседей по городу точно заберет большой запас мороженого. Перед этим сверишь ход своего вторника с гороскопом. Если же кто-то сегодня уже заслужил привет от тебя, напиши об этом в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Все прозвучит. И лови крутую музыкальную подборку с такими хитами, как Meet Me in the Dark диджейского дуэта AVEM. На малиновую луну слетаем вместе с группой «Моя Мишель». На луне, на активно подвигаемся по трек «Travel» от Flight Facilities и All Eyes. Тебе понравится?
1: Краснодар.

0: онлайн.
1: Оказывается, есть великолепный повод для поздравления в этот вторник. Об этом в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Нас с тобой, а также весь город решил известить Николай. Вот его сообщение. Поздравляю с днем рождения свою ненаглядную, любимую жену Катюшу. Благодаря тебе я самый счастливый человек на свете. Оставайся такой же любящий, нежный, заботливый, ласковый и никогда не болей. Твой дозорный. Так написал Николай. Катя, с праздником! Также лучи добра отправляю всем краснодарцам, для которых 21 июля – это лучший день в году, день рождения. Счастья вам, любви, ну а крутой музыкой круглосуточно обеспечивает вас Европа Плюс. И наши добрые друзья – лучшие хитмейкеры мира, такие как продюсер Хужель. Слушаем его заводной трек «Moving to the Sun». Красно.

0: Европе плюс Краснодар, хит Shades of Blue, суперзвезды электронной музыки, диджея Джона Саммита, который скоро, 29 июля, отметит свой день рождения. Да, он лев по знаку зодиака. Уже послезавтра мы все выходим из-под созвездия Рак и окажемся во Льве. Ну а что сегодня? Рекомендовано представителям всех знаков. Расскажу в гороскопе через несколько минут, во время которых послушаем классную музыку, хит Warning Signs певицы Лорин. Она, кстати, Весы, как и Каллум Скотт, чей трек «Stay» тоже на подходе.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 тысяч рублей.
4: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
10: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35, район Мега-Адыгея.
13: 0+.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
14: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
15: Но это ведь долго и сложно.
14: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
15: Звучит надежно.
14: Конечно. Звони 201-22-50.
16: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: Внутрикостная дентальная имплантация.
18: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
19: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
20: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
22: Краснодар.
23: Онлайн. Европа плюс.

0: Прогноз звезд на сегодня, вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погоде за окном.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на Европа+.

0: Европе Плюс.
1: 13:33. Пора нам с тобой приступить к поиску запаса мороженого. Его в понедельник в предыдущей игре спрятал ее победитель. Сергей где-то в нашем городе спрятал. Если ты все слышал и точно знаешь, где именно нужно забрать приз, стоит позвонить. Сейчас по телефону Европы Плюс в Краснодаре. 991-102-2. Если звонишь с мобильного, начни с кода города. Плюс 7-861, а потом 991-102-2. Набирай, если уверен в правильном ответе.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 30, ночью 23. Завтра, в среду, облачно с прояснениями, без осадков и до 32 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: И в этот вторник раньше всех дозвонилась Саша. Привет.
2: Привет, привет.
1: Скажи, пожалуйста, как давно ты пытаешься дозвониться в Ice Quest?
2: Уже месяц пытаюсь, вот дозвонилась.
1: Мы знали, поэтому и продлевали так долго на весь июль этот розыгрыш, чтобы ты все-таки дозвонилась и смогла найти запас мороженого. Надеюсь, у тебя сегодня, Саш, все получится. Итак, где же накануне для сегодняшнего розыгрыша в Краснодаре был спрятан запас мороженого? Около памятника Михаилу Ломоносову, рядом с музыкальным театром или где-то на событийной площадке на Обрывной?
2: Музыкальный театр.
1: Ты в этом уверена?
2: Да, конечно.
1: Давай проверять.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Да, абсолютно верно. Подозреваю, ты слушала накануне и знала правильный ответ. Все верно?
2: Конечно.
1: Ты большая молодец. Ты справилась с заданием, Саша. И от Европы Плюс получаешь запас мороженого. Большой хватит для всех твоих друзей. Поздравляю, Саша.
2: Спасибо.
1: Ну а теперь ты выступишь в качестве такой сказочной феи. И для завтрашнего розыгрыша, для завтрашнего победителя давай где-нибудь в нашем городе спрячем еще один запас мороженого. Тебе на выбор. Стадион «Сокол Кубани», это бывший стадион «Труд», локация «Грот» в парке «Краснодар» или в лесопарке где-нибудь около дерева на гидрострое. Что тебе нравится больше?
2: Лесопарк.
1: Лесопарк ты выбрала?
2: Да-да-да.
1: Завтрашний участник игры, завтрашний победитель, запомни, Саша для тебя спрятала запас мороженого в лесопарке на гидрострое. В среду это будет правильным ответом. Всем удачи завтра.
3: Спонсор программы ИП «Нефедов Дмитрий Николаевич».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Запас мороженого в каждой игре.

0: Бриана Грейс и DJ Tiesto в 13 часов 49 минут. Напоминают о чудесных местах, beautiful places. У каждого есть такие фавориты, места, где больше всего любим находиться. Я, Влад Григориан, сейчас именно там, где хочется, тебе, чего и тебе тоже желаю. Сегодня еще услышимся в режиме Краснодар онлайн с 18 до 19 часов. А до этого момента с тобой будет ярко проводить вторник Алекс Мануйлов. До появления его бодрого голоса в динамиках еще прозвучат вокал Брэда Арнольда из рок-группы Three Doors Down и мягкий тембр певицы Окс. Дождись.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: бизнесу быть. .банк.
1: .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
14: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: этого летнего под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов, а вот дальше с нами Эйва Макс, Ваня Дмитриенко и хит лета 2026 «Мичико». Целая коллаборация диджей Годжо, Джейсон Друло и Мелоди уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
4: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
8: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
13: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И, надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Алан Уокер, Broken Strings.

0: 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: 20 в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проникновенная «Hello» от Мизмо. Да, Мизмо на Европе Плюс. А чуть попозже ждем Алекс Уоррен, который уверенно себя чувствует и уверенно держится в горячей десятке Еврохит ТОП-40 сейчас, а именно на седьмом месте. Ну, возможно, в пятницу у Фива Джим будет самая вершина. Не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любой момент на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Лето. Центры в Краснодаре. МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Семирента 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
5: Мороженое. Это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
10: Ювелирная точность.
9: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все Эль-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
13: Гарднер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Бергнер 6+.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в

0: Дракула. Сейчас напомню завершение Еврохитов 40, причем уже второй раз подряд, что очень даже круто. Ну вот дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Кунгс, Луис Фонси и Дэдди Янки и абсолютно летняя магнетика от весьма себе позитивной группы «Пауза».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
2: Все подробности на сайте europaplus.ru.
1: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа.
2: Да, они уже близко, они уже скоро. Это Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Слушай, продюсер Си Булл услышал Never

0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Tube, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: и до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильбискому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 11.20 в Москве. Меня зовут Алексей Мануйлов. А на подходе уже Рэй с хитом «Where is my husband?» То есть «Где мой муж?» Кстати говоря, Рэй в интервью сказала, что она и правда думала, что в реальной жизни вот этот трек поможет ей найти вторую половинку. Но этого не случилось. Зато, говорит Рэй, что это наверняка помогло кому-то другому вот найти свое счастье, найти своего мужа. «Where is my husband?» Рэй буквально через пару минут. Но сначала...
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс.

0: Дальше у нас больше хитов, еще больше музыки. Впереди Леон и Каллум Скотт, впереди сериал и новый хит. Не пропусти от группы «Градусы» с незатейливым и очень простым, понятным названием «На ресницах».
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorod.ru. 18+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
8: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подрешим!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Москве. До конца этого часа сначала Ива Макс нас порадует, а затем Bring Me To Life, да, мощнейший легендарный хит группы Evanescence.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ОРСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ОАО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 000 000 рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
1: Да.

0: Это была уверенно, убедительно группа Evanescence на Европе плюс Bring Me To Life. А в начале часа следующего Тедди Свимс и его Mr. Know It All.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Краснодаре 17 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. Водители не могут наказывать за отсутствие бумажной копии ОСАГО. Стартовала реставрация колоннады в городском саду, и в России появился новый праздник. Теперь подробнее. Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Это результат рассмотрения дела жителя Свердловской области. Его остановил автоинспектор. У водителя не было с собой бумажного полиса, хотя он оформлен. Выписан штраф 500 рублей. Водитель его обжаловал, а суд стал на его сторону. Федеральная антимонопольная служба инициировала 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка. А еще выдано 38 предупреждений по признакам нарушения законов. Также проводится анализ цен в мелкооптовом сегменте. Проверяют реализаторов топлива независимым АЗС и аграриям. Китайские ученые собираются выпустить в космос необычный аппарат. Ему предназначена роль снаряда. Разогнав его до скорости 26 махов, им хотят сбить астероид с его орбиты. Мишенью выбран космический объект диаметром около 30 метров. Он, по оценкам ученых, представляет собой прочную скальную породу. В Краснодарском парке «Городской сад» начались работы по ремонту знакового объекта «Колоннады» на Центральном бульваре. Специалисты приведут сооружение в порядок, также отремонтируют его ограждения и ступени. Завершить благоустройство планируют до конца этой осени. Президент России установил новый праздник. Он называется «День хоккея». Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Согласно документу, он введен в целях популяризации и развития этого вида спорта в стране. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. В центре Краснодара сейчас 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 32 по Цельсию. Предстоящей ночью 23 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: на Европе плюс АВ. А на горизонте нашем уже Тембер Сити Жель Альфа и Ману Чао. Ману Чао, который как сказал, что когда ты поешь о том, что чувствуешь, неважно, на каком языке ты поешь, сердце слушателя обязательно поймет. Ну что ж, проверим. Впереди Амэми Пьячи через несколько минут на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
9: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
12: 0+.
13: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Больше хитов. Больше хитов.
17: Больше музыки.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Реклама.
1: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 5050.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Привет! А ты чего не здороваешься?
8: Ой, да не разглядел тебя что-то.
9: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 50 в Москве, и у нас самое ближайшее впереди. Сначала Маккензи Аромба, затем классный хит, очень такой прям цепляющий, Read All About It, это Профессор Квин и Эмили Санда. Они уже скоро.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
3: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
2: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
3: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
4: 12+. Европа.

0: красиво, трогательно и с безупречным вкусом профессор Грин и Эмили Санден на Европе Плюс Read All About It. Ну а у нас впереди новый час, а значит еще больше хитов и еще больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа, Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Вот что интересного произошло в мире. Об этом расскажу вам я, Влад Григорьян. Добрый вечер. Житель штата Южная Каролина поддался странному чувству и выиграл в лотерею. Счастливчик рассказал, что утром сидел на крыльце своего дома и внезапно ощутил непреодолимое желание испытать удачу. Он купил 2 билета. Когда он их проверил, выяснилось, что разбогател на $500 000. И признался, что у него не было времени отпраздновать, потому что спешил на работу. Британка Эмили Гарланд уволилась из офиса из-за разных проблем и стала кондитером по созданию масштабных проектов. Женщина называет себя пряничным архитектором. Она может сделать 2-метровые съедобные копии дворцов, замков и даже карт из видеоигр. Каждый проект занимает около 6 недель, от компьютерного 3D-моделирования до выпечки деталей. Доходы Международной федерации футбола от чемпионата мира этого года достигли рекордных $15 миллиардов. Эта сумма значительно превысила как первоначальные прогнозы в 11 миллиардов, так и предыдущий рекорд. Он был установлен на турнире 2022 года в Катаре и составлял 7,5 миллиардов. Основными причинами эксперты называют расширение количества участников соревнований, а также билетную программу и уровень сферы гостеприимства. Первый робот-гуманоид сядет за парту в американской школе. Он будет находиться в старших классах, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении робототехники, а также искусственного интеллекта и программирования. Робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, с силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может даже имитировать мимику. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вторник плавно завершается. Уверен, пора тебе подумать об отдыхе, возможно, о легкой пробежке, тренировке. И в этом случае рекомендую, не пропусти старт игры «Будь в форме». Это будет примерно через полчаса. В розыгрыше роскошный набор именно для фитнеса и физкультуры. Чуть раньше пробежимся с тобой по знакам зодиака. Услышишь гороскоп на завтра. Твои приветы и поздравления тоже прозвучат, если сейчас оставишь нужный текст в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И будет много самой лучшей музыки, хит «Feel a Dream» Алекса Уоррена. Знойный летний трек «Hello» от «Mismo». Крутая коллаба Джейсона Дерула, диджей Го, Джей Мелоди, «Мичико». И не только это.
1: Краснодар онлайн.

0: Наш город говорит об этом. Каждый хочет в этом принять участие. Звонит, как, например, Александра, месяцами. И настойчивость приносит плоды. Сегодня Саша прошла таки Ice Quest. Этот розыгрыш большого запаса мороженого от Европы Плюс. Забрала его, а потом выбрала место в Краснодаре, где завтра уже ты можешь сделать своим много-много мороженого. Если все слышал, значит, не прозевай. В среду в 13:35 новый старт Ice Quest. Пусть и тебе повезет. А если не слышал, тем более слушай, узнаешь подсказку уже для следующей игры. А пока точное краснодарское. 18:10. Вторник. Продолжим в ритме, который сдает диджей Алан Уокер вместе с Изабеллой Мелкман и Кэтрин Райан в хите Broken Strings.
1: Краснодар. Online.

0: Это группа «Моя Мишель», которая уже через месяц, 22 августа, планирует выступить в Краснодаре при поддержке Европы+. Следи за анонсами. И, конечно, не пропусти гороскоп на среду. Он будет всего через несколько минут, сразу после хитовых появлений Доминика Файка с его рэп-бенгером «Baby Doll», а также мегазвездного дуэта Ашер и Чонгук с их позитивной, ритмичной муз-историей «Standing Next Door». Очень скоро.
1: Реклама.
2: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 24 50 от 2 299 000 рублей.

0: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
1: «Байк-центр».
0: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
1: «Байк-центр».
0: Самокаты от 3 500 рублей.
1: «Байк-центр».
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
0: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Европа Плюс.
11: Краснодар онлайн.

0: Несколько слов о наступающей среде, 22 июля. Овны, даже самые официальные и серьезные документы вас завтра не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, завтра лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда и она в ответ перестанет подкидывать пакости.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Европе плюс.
1: 18:35, точное краснодарское, и абсолютно точно тебе пригодится такой классный набор для тренировок, в котором скакалка, массажный роллер, бутылка для воды, а еще и полный комплект для игры на природе в бадминтон. Вижу заинтересованность в твоих глазах. Как все эти прелести получить? Просто ответив на несколько вопросов о спорте. А для этого нужно дозвониться сейчас по телефону Европа плюс Краснодар 991-102-2. Если набираешь на мобильном, начинай с кода города плюс 7-861, а потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 32 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 23 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, обойдется без осадков и до 32 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шопинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мадам, выходите за меня.
14: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
13: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
14: А что там?
13: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
16: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
16: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: на Европе плюс.
1: Вот, наконец, и Вера дозвонилась. Привет, Вера.
2: Всем привет.
1: Разыграем сейчас набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Вер, скажи, пожалуйста, а сколько раз в неделю ты занимаешься спортом, либо физкультурой, фитнесом, может быть, зарядку делаешь?
2: Раз в 5, наверное.
1: Ух ты, то есть практически ежедневно, только по субботам и воскресеньям позволяешь себе расслабиться. Не расслабиться, а не заниматься спортом, так получается?
2: Конечно.
1: Что ж, сейчас тебе нужно будет за 30 секунд ответить на несколько вопросов о спорте и дать хотя бы 2 правильных ответа. В этом случае, я уверен, с нашим набором ты будешь все 7 дней в неделю заниматься, потому что невозможно будет от искушения такого отказаться. Но прежде нужно справиться с заданием. Готова отвечать на вопросы, Вера?
2: Готова.
1: Внимание, время пошло. В чемпионате какой страны по футболу выступает клуб Пари Сен-Жермен?
2: Франция.
1: В пляжном волейболе сколько игроков одновременно находится на площадке от одной команды? В пляжном.
2: 12.
1: Как называется спортсмен, который играет в бейсбол?
2: Без понятия.
1: В каком виде спорта нужно бить ногой по мячу и попадать в ворота?
2: Футбол.
1: Сколько минут чистого времени длится один период хоккея с шайбой?
2: 45.
1: Принято. Все ответы приняты. Ты ответила на 5 вопросов. 5 вопросов я успел задать. 45 минут в хоккее с шайбой. Устанут пацаны. Устанут за один период очень сильно. Там вся игра 60 минут, а каждый период по 20 минут. Давай пока разберемся с бейсболом. Сейчас нет давления времени. Тот, кто играет в бейсбол, это...
2: Бейсболист.
1: Ну вот видишь, как все просто было, оказывается. С футболом у тебя все намного лучше получается. Ты ответила, в каком виде спорта нужно бить ногой по мячу. Ты сказала футбол. Если бы сказала регби, ответ бы тоже был принят. Один правильный ответ есть. В пляжном волейболе в одной команде 2 человека всего. 12 в сумме в обычном волейболе. Ну что ж, ну а теперь Пари Сен-Жермен. Ты сказала, что это у нас Франция, правильно я помню?
2: Да, да.
1: И это абсолютно правильный ответ. 2 раза ты все-таки ответила правильно, а значит, Вера, тебе достается и набор для тренировок, и комплект для игры в бадминтон. Поздравляю, ты справилась.
2: Ура, спасибо, Европа+.
1: Молодец, выдыхай. Теперь можно расслабиться. Все получилось у тебя, и пусть все получится у того, кто завтра, примерно в это же время, будет отвечать на спортивные вопросы. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscentr.ru.

0: Абсолютно летний по настроению хит «Don't Wanna Go Home». Это проект «Медуза» и Генри Камамиль. 18 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Отпускного пляжного настроения сегодня в 20.00 тебе добавит и летний вайб. Специальный музыкальный микс, который представит Костя Фомин, о чем он сам уверен напомнит тебе в следующем часе на Европе плюс. А я, Влад Григориан, рекомендую до финала этого не пропусти ударные танцевальные треки разных эпох от маэстро Алекса Гаудиньо и от Сомбра.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: бизнесу быть. Точка банк.
1: АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В Госдуме расширили основания для выдворения иностранцев. ЦБ предложил запретить оформлять электронные кошельки подросткам. И эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Подробности далее. Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России во втором и третьем чтениях. На рынке появятся новые участники, криптообменники для обмена фиата на крипту и цифровые депозитарии для хранения активов. Криптовалюта разрешена как инвестиционный инструмент, но платить ей внутри страны запрещено. Исключение – участники внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как биткоин, эфириум и USDT. Сегодня принят закон, расширяющий основания для выдворения иностранцев из России. Число соответствующих статей КАП увеличено до 45. Выдворение теперь грозит за дискриминацию, неповиновение военнослужащему при охране границы, мелкое хулиганство, дискредитацию армии, призывы к санкциям и участие в несанкционированных акциях. Закон направлен на укрепление общественной безопасности. Ранее за многие из этих нарушений предусматривался только штраф. ЦБ предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки и предоплаченные карты без согласия родителей в рамках третьего пакета мер «Антифрод 3.0». Мера направлена на борьбу с дропперами, вовлечением несовершеннолетних в схемы по обналичиванию похищенных средств. Ограничение также снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных платежей. Инициатива обсуждается с участниками рынка. Эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Сам факт ее получения – это лишь уведомление о долге, а не начало взыскания. Ее отправляют при просрочке от 2 до 3 месяцев. При неоплате начисляются пени с 31 дня 1/300 ставки, с 91 дня 1/130 ставки. Затем могут ограничить услугу и обратиться в суд. Если пользователь считает сумму завышенной, то можно подать заявление в УК. При ошибке сделают перерасчет. И в Польше бобр украл с бельевой веревки нижнее белье местного жителя. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным. Бобр сорвал вещи, засунул их в зубы и скрылся в воде, зашипев на хозяина. Герой истории предположил, что одежда понадобилась зверю для строительства хатки. Пользователи посоветовали подружиться с бобром. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 78 рублей и 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Этот трек, я думаю, что запросто могу встретиться нам в летнем вайбе. Но я посмотрю, что у нас там есть от этих ребят. Ну и, естественно, для тебя это сыграю уже в следующем часе. Ни в коем случае не пропусти этот момент. Кстати говоря, меня зовут Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где еще больше хитов, больше музыки. Джонни, Федук и Лето, но прежде суперхит на все времена. Бенаси Бразерс и Every Single Day скоро.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ооо «Родинка».
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
9: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц срока порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
10: ВИЧ.
11: СПИД?
12: Меня это точно не коснется.
13: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
14: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: В байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
17: Байк-центр.
16: Самокаты от 3 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗЮ Фомегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
19: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А. We'll be right back.

0: Напев просто блеск. Прямо сейчас Джонни, Федук и Лето на Европе Плюс. Лето, кстати говоря, ты проводишь с нами, с радиостанции номер один в России. И это можно делать в своем автомобиле с радиоприемником, да? Можно дома при помощи умной колонки. А можно просто установить новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и быть с нами везде. 24 часа в сутки, 7 недель. Можно смотреть лайв-трансляции, слушать музыку, обновлять. Ничего не надо. Скачай новое приложение Радио Хаб. Полностью бесплатно, без регистрации. Добро пожаловать, установи его и будь с нами ежедневно.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
4: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
3: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
4: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
5: Ювелирная точность.
4: Вы снова в строю.
5: Избавьтесь от камней.
4: Все Эль-Доктор.
5: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
7: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
10: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
11: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

До сих пор слушаю этот трек с большим-большим удовольствием. Да, мастер, ну мастер, топовый диджей, легенда. Тут можно сколько угодно эпитетов подбирать, и все они будут правильными. Тиесто на Европе Плюс, Бриэна Грейс и Beautiful Places. Дальше, музыки классной будет еще больше. Она будет еще и солнечная, еще и летняя, еще и легкая. В общем, все это впереди, потому что летний вайб на

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс Маклмор и Райан Льюис Can't Hold Us. Дальше хитов будет много, и все они будут летними.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

чтобы расслабиться и почилить. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшие 120 минут мы будем с тобой отдыхать и попытаемся все-таки расслабиться, да, то, о чем говорили чуть раньше. Хотя во вторник это все еще тяжело, правда ведь? Я понимаю, рабочие вопросы, будни и до конца недели еще, ну, ой-ой-ой, но... Ничего, доберемся до пятницы, это 100%, но пока не будем, давайте так, забегать далеко. Для начала посмотрим, кого стоит ждать в первой части летнего вайба на Европе Плюс. Итак, впереди Джон Саммит и Юлия Чарч, Shades of Blue. Прежде появится Бакар Хелленбек. Ну и стартуем с Эдисон Рае. Fame is a gun. Прямо сейчас. Прямо сейчас.

Йонасу, он же Йонас Давид Крёпер, известный всему миру под, собственно, своим псевдонимом Йонасу. Да, немецкий диджей, продюсер, в Берлине живет, записывает там музыку, получает удовольствие. А вот этот вот сингл, кстати говоря, сколько, 5 лет тому назад, как раз-таки в июле, попал в пятерку лучших Великобритании и Ирландии. В июле 21-го года все это произошло. В общем, хитовый трек, правда, действительно, мне очень нравится, звучит

0: история, которая, ну, точно не пройдет мимо тебя. Поверь, прямо в сердечко звучит тоже на все 10 из 10. Ну и Little Dragon. Послушаем диско Dangerous уже скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8 989 230 07 77.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: не нужно. Calvin Harris, Jazzy, Superhit, Satisfy. Прежде появится Willow и Wait a Minute, ну и Kylie Minogue. Тут тоже появится, и этот трек ты точно знаешь, и я уверен, что для многих он является главным в карьере Kylie Minogue. Что же за история? Ну, скоро мы это вместе с тобой обязательно выясним.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
2: europaplus.ru
6: Здесь лучшие мировые хиты.

0: и Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. До финала этого часа Astrid S и Dance, Dance, Dance. Все это скоро будет в твоем радиоприемнике. Сделай его громче. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2.5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
0: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

Это очень необходимо, это очень нужно сегодня во вторник вечером. Даже честно скажу, день сегодня у меня был, просто вынеси голову, потом заберешь. Я надеюсь, что только у меня. Надеюсь, я собрал сегодня все. У тебя все было легко, как перышко, все прошло хорошо, гладко, без задорники, без сучка, и все понравилось. Но чего я не могу сказать лично про свой день, но сегодня к вечеру как-то отпустило, стало полегче, ну и музыка в этом деле, естественно, помогает. Что поможет в ближайшее время? Ну-ка.

0: Суперхит прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но тут это не громкое слово, это действительно факт, потому что это королева поп-музыки Мадонна, это диджей номер один в мире по версии DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс, ну и история под названием Bizarre. Я думаю, что есть шансы у этого трека и в Billboard залететь повыше, и в нашем Еврохите засветиться, поэтому... Тут без вариантов. Все-таки Мадонна не так часто радует нас новыми релизами. И в этот раз тут просто пушка-бомба-разрыв. Я думаю, что надо ждать еще чего-нибудь. Надо обязательно ждать от нее новых каких-то треков. Потому что, как вы знаете, если поперло, то надо делать до конца. И Мадонна в этом плане, конечно, подкованная девушка. Ну и, естественно, я тоже подкован. У меня тоже есть продолжение. Я вам обещал The Баус. Я думаю, что слово свое сдержу в ближайшие 15-20 минут. Эти ребята норвежцы обязательно появятся в нашем эфире. Но прежде Зара Ларсон, Lush Life. Скоро. Оставайся.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

Portugal The Man, Phoenix. В столице уже 21:34. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, нельзя сказать, что вовремя, но время на отдых еще имеется. Поэтому в ближайшие минуты мы этим обязательно займемся. Но прежде напомню всем тем, кто собирается сейчас, может быть, на боковую, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летние игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну и, в общем, все то, что так необходимо с утра пораньше.

Как же здорово звучит эта история. Я говорил о том, что норвежцы в этом сезоне просто бомбически себя проявляют, как в футболе, так, естественно, и в музыкальном плане. The Bouse только что здесь на Европе Плюс, Addicted to Your Love. Ну, нравится мне этот проект, и я думаю, что очень скоро он залетит и в наш основной эфир. Было бы прекрасно получать такую музыку ежедневно, не в рамках летнего вайба, а вот в рамках летнего вайба до финала этого часа будет кое-что интересное. Боб Синклар и Cinderella, но прежде Disclosure и Сэм Смит. Oh

0: Завершает летний вайб на сегодня Cinderella. Ну, это просто выше всех похвал. Я думаю, что с Бобом мы еще в летнем вайбе обязательно встретимся. И не только в летнем вайбе. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем в новый час. А завтра в 8 вечера все повторим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Ну и бонусом получить еще 8 потоков под любое настроение и под любую погоду. Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех Tame Impala и Jenny Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.

0: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это музыка, и вся она впереди.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
10: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
11: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
12: В Сиэль-Доктор удаляют камни без разрезов.
13: Ювелирная точность.
12: И вы снова в строю.
13: Избавьтесь от камней в Сиэль-Доктор.
12: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
16: Два и два FM.
17: Рекламная служба.

0: истории, которые мы любим. И, естественно, эти истории здесь, на Европе Плюс. В ближайшее время я точно могу гарантировать, что мы услышим с тобой невероятный трек, который я очень люблю, и Флярок, и Another Day. Но прежде Temper City и Self Aware. Это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

прямо сейчас на радиостанции номер один в России Talk to You. Приветствую всех, кто пока еще не спит. В российской столице уже 23:32. Ну и мы с вами приближаемся к середине недели. И это всегда приятно, это всегда хорошо, потому что дальше неделя пойдет побыстрее, повеселее, настроение станет позвонче, музыка станет посолнечнее, правда ведь? Потому что завтра нас ждет всех летний вайб. И этот самый летний вайб ты можешь послушать в нашем новом приложении Radio Hub. Да, скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации. Не надо обновлять старое, лучше новое. Новое приложение Европа Плюс. Ну и, кстати говоря, именно там ты можешь смотреть еще и лайв-трансляцию из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И самый-самый большой бонус – это 8 дополнительных потоков. Вот это вообще кайф, потому что ты в любом настроении

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: На встречу среде. Идем вместе. На подходе отличный трек от Арианы Гранде и The Weeknd. Love Me Harder. Прежде Джонни, Федук и

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: In the Dark. Прямо сейчас. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну, мы с тобой тоже. Тоже встречаемся, когда за окнами темно, когда dark, но наши помыслы исключительно светлые. Да, насладиться лучшими мировыми треками здесь на Европе Плюс. А это всегда пожалуйста. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется диско, электропопа, то встречай Тайм Импалу и Дженни с вещицей Дракула. Если жаждешь поп-рока, то обязательно послушай Бенсона Буна с историей Sorry I'm Here for Someone Else. Ну а вот за дэнс-поп будет ответственно Рианна. Суперхит Don't Stop the Music совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Like Dracula, это Tame Impala и Jenny, лидеры нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, причем уже две недели подряд. Все объяснимо, трек действительно потрясающий. А напомню, что имена твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в хит-списке, поэтому любимчиков поддерживать не забывай. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джоэл, Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre, а также Кунгс и Дэфилос Лондон Гэлакси впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Келвин Харрис и Джесси с темой Satisfy. Прежде здесь появится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. А еще лови суперхиты от Tokyo Hotel, California Nights. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметятся BTS, Flo Rida и многие-многие другие. Полетели.

0: потрясающий хаос темы Satisfy прямо сейчас. К слову, в этом году Келвин посотрудничал с рокером из группы Kasabian. Вместе ребята выпустили трек Release the Pressure. Тоже, надо сказать, классная вещица. На досуге зацени. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Moss, новинка Hello, the sun is up, where are you? На подходе трек летний, легкий, мелодичный. Слушаем обязательно. Прежде ловить Тиесто и Брейну Грейс с мощной темой Beautiful Places, а также Кендрика Ламара и Сизе с суперхитом Luther здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Запоминающийся трек точно достойный твоего личного плейлиста. Но вот еще больше запоминающихся треков, которые можно послушать, заценить и добавить себе, можно найти в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие ритмы в разных стилях. Подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Audio Souls Dance Floor, а также Леони Коломского. Впереди на радиостанции номер 1 в России.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. На подходе The Bauza с вещицей Magnetic. Прежде здесь появится Marshmallow и Portugal The Man с темой Phoenix. А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборются Jonas Brothers, Anime J и многие другие.

0: Зачастую что-то радостное, что-то солнечное создается в совершенно противоположных условиях. Да, парни из группы The Bouse в интервью сказали, что написали летний трек Magnetic в январе 26-го, когда была снежная буря и минус 15 в Норвегии. Да, вот так вот. Больше дав и больше музыки ждет нас далее в даре немножко классного хаоса. Здесь от Мейса Хьюшель, Email Angel и Ultra Nate с темой Moving to the Sun. Прежде лови нетленку в стиле диско от Mojo, Lady. А вот еще раньше с нами банда Temper City, трек в жанре альтернативный рок Self Away уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

так давно, в июне. А вот этот хит «Moving to the Sun» Хьюжель записал вместе с Email Angel и Ultra Nate. Круто! Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Ваня Дмитренко и поп-рок тема «Ртуть». DNC, Dance Pop, Funk, история Kissing Strangers, а также Dave Attempts и хип-хоп, супер-хит Rain Dance впереди. А, ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Tame Impala и Джонни с темой Dracula. Прежде с нами диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Ride. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Black Eyed Peas, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.